чика шаньяне турэй. Алча кушун чаньяне. Сич манарах алиндач манарах хачунин читапс. Мунай кушан сваванчи тхенапчэка. Папа дисмантай мани кушун атита. Мунай кушанчиспа хачунинчиспс усусинчисми. Катайнинчиспс карванчинам тукупу мняне турэй. Мунай кушун я сумахта каусасунчис. Ама чахнина куспа. Ама имбидяна куспа. Чайта мунам диус каняне турэй. Mana aliyang mamunan, chikhnina kuspa, kausanan chista, kachunan tang katayanin timpas. May pikas kanchis pe, sumakta purikusunchis, muna marikuspa may piliangkas kanchis pipas. May pipurikus kanchis pe nyanay turay, sumakta kausakusun. Aknatang mamunan, Diyos ka sumak kausanan chista, kay familia kausakoy pe nyanay turay. Gracias kachun, Señor Diyos mga nyanay. Kay oras kamalya niya niya kits Victoria Andrea Flor rima payamora kikuchis. Gracias kacho Señor Dios mahojunche y kamanya. Señor Dios monachta.